0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
2: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка».

106.4 FM. Главные новости Израиля. Здравствуйте. Мы начинаем. Полиция Израиля начала масштабное расследование лишения жизни человека прошлой ночью в Натанье. Прибывшие парамедики службы скорой помощи Маген Давид Адом обнаружили пострадавшего без признаков жизни. По предварительным данным, пострадавшему около 30-40 лет. Сотрудники полиции и криминалисты оцепили место происшествия для сбора улик. Параллельно начаты оперативные мероприятия по розыску подозреваемых. Согласно данным следствия, инцидент носит криминальный характер. Сообщается, что погибший был сотрудником местной автомобильной заправки. Правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств трагедии, чтобы установить личности причастных к совершению преступления. Жители Натании призывают сообщить в полицию, если вы были свидетелем инцидента на улице Ак-Кадар. Минувшей ночью в Рамле произошел инцидент с применением взрывного устройства. Неизвестные бросили гранату в сторону одного из местных магазинов. В результате детонации никто не пострадал, однако зданию был причинен материальный ущерб. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и саперы оцепили территорию и приступили к сбору улик. Согласно предварительным данным следствия, инцидент имеет криминальную подоплеку и, вероятно, связан с конфликтами между преступными группировками в этом районе. На данный момент правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию причастных к нападению. Далее о других событиях. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщает о ряде инцидентов в зоне боевых действий, произошедших в последние часы. Силы ПВО задействовали противоракету для перехвата подозрительной воздушной цели, обнаруженной в районе оперативной деятельности израильских подразделений. Согласно установленным протоколам безопасности, оповещение населения не активировалось. Параллельно с этим зафиксирована эскалация и со стороны Хизбаллы. Боевики осуществили несколько атак, выпустив противотанковую ракету и серию минометных снарядов по позициям наших войск в Южном Ливане. Снаряды разорвались в непосредственной близости от расположения наших подразделений. В командовании армии подтверждает, что в результате этих залпов пострадавших среди личного состава нет. Ситуация остается под полным контролем израильских сил. Коалиция инициировала процесс роспуска Кнессета 25-го созыва. Глава коалиции Офир Кац подал законопроект о роспуске Кнессета 25-го созыва. Это решение поддержали главы всех коалиционных фракций. Теперь официально внесен законопроект о проведении досрочных выборов, которые должны состояться в течение 5 месяцев после утверждения документа. Данный шаг стал ответом на демарш ультраортодоксальной партии Дегеля Тора, которая из-за разногласий по закону о призыве Харидим поддержала инициативу оппозиции о переносе даты голосования с 27 октября на более ранний срок. Коалиционный законопроект предполагает, что точную дату выборов определит комиссия Кнессета по делам Палаты представителей. Предварительное же голосование по вопросу роспуска парламента ожидается не ранее следующей среды, после чего документу предстоит пройти обсуждение в комиссиях и 3 чтения на пленарном заседании. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 14 мая, синоптики прогнозируют существенное изменение погодных условий. На всей территории страны ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться значительным повышением температуры воздуха. Параллельно с потеплением будет заметное снижение влажности, что приведет к установлению сухой и жаркой погоды. Дневной максимум сегодня плюс 28 градусов, ночью 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. Иврит – единственный язык в мире, который вернулся из прошлого и снова стал живым. 2000 лет на нем не говорили. Он жил в книгах, в молитвах, в песнях, но не в голосе. На нем спорили раввины и писали пророки. Но на улицах звучали другие языки – арабский, идыш, русский, французский. Все изменил Элиэзер бен Иуда. В конце 19 века он решил, что народ, возвращающийся на свою землю, должен говорить на своем языке. Он создавал слова, которых не было. Газета, мороженое, поезд, карандаш. Он заставил собственного сына говорить только на иврите, и тот стал первым ребенком нового языка. Сегодня иврит живет везде. В армии и в ТикТоке, в академии и в уличных диалогах. Он впитывает английские, арабские, русские слова, но звучит по-своему, энергично, прямо и с характером. Иврит – это не просто язык, это доказательство, что слово может воскресить целый народ. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: shopping mall.
1: Radio Muzyka.
2: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
2: 106.4 FM.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
4: Это Мано.
6: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
7: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
8: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
9: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Полиция Израиля начала масштабное расследование лишения жизни человека прошлой ночью в Натанье. Прибывшие парамедики службы скорой помощи «Маген Давид Адом» обнаружили пострадавшего без признаков жизни. По предварительным данным, пострадавшему около 30-40 лет. Сотрудники полиции и криминалисты оцепили место происшествия для сбора улик. Параллельно начаты оперативные мероприятия по розыску подозреваемых. Согласно данным следствия, инцидент носит криминальный характер. Сообщается, что погибший был сотрудником местной автомобильной

автомобильной заправки. Правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств трагедии, чтобы установить личности причастных к совершению преступления. Жители Натании призывают сообщить в полицию, если вы были свидетелем инцидента на улице Ак-Кадар. Минувшей ночью в Рамле произошел инцидент с применением взрывного устройства. Неизвестные бросили гранату в сторону одного из местных магазинов. В результате детонации никто не пострадал, однако зданию был причинен материальный ущерб. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и саперы оцепили территорию и приступили к сбору улик. Согласно предварительным данным следствия, инцидент имеет криминальную подоплеку и, вероятно, связан с конфликтами между преступными группировками в этом районе. На данный момент правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности и задержанию причастных к нападению. Далее о других событиях. Пресс-служба ЦАЛЯ сообщает о ряде инцидентов в зоне боевых действий, произошедших в последние часы. Силы ПВО задействовали противоракету для перехвата подозрительной воздушной цели, обнаруженной в районе оперативной деятельности израильских подразделений. Согласно установленным протоколам безопасности, оповещение населения не активировалось. Параллельно с этим зафиксирована эскалация и со стороны Хизбаллы. Боевики осуществили несколько атак, выпустив противотанковую ракету и серию минометных снарядов по позициям наших войск в Южном Ливане. Снаряды разорвались в непосредственной близости от расположения наших подразделений. В командовании армии подтверждает, что в результате этих залпов пострадавших среди личного состава нет. Ситуация остается под полным контролем израильских сил. Коалиция инициировала процесс роспуска Кнессета 25-го созыва. Глава коалиции Офир Кац подал законопроект о роспуске Кнессета 25-го созыва. Это решение поддержали главы всех коалиционных фракций. Теперь официально внесен законопроект о проведении досрочных выборов, которые должны состояться в течение 5 месяцев после утверждения документа. Данный шаг стал ответом на демарш ультраортодоксальной партии Дегеля Тора, который из-за разногласий по закону о призыве Харидим поддержал инициативу оппозиции о переносе даты голосования с 27 октября на более ранний срок. Коалиционный законопроект предполагает, что точную дату выборов определит комиссия Кнессета по делам Палаты представителей. Предварительное же голосование по вопросу роспуска парламента ожидается не ранее следующей среды, после чего документу предстоит пройти обсуждение в комиссиях и 3 чтения на пленарном заседании. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 14 мая, синоптики прогнозируют существенное изменение погодных условий. На всей территории страны ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться значительным повышением температуры воздуха. Параллельно с потеплением будет заметное снижение влажности, что приведет к установлению сухой и жаркой погоды. Дневной максимум сегодня плюс 28 градусов, ночью 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Эйлат – единственный израильский город на берегу Красного моря. И в этом его очевидная особенность. Но для израильтян Эйлат – это не просто география, а отдельное состояние с собственной логикой и языком. Во-первых, Эйлат – зона без НДС. Это сразу определило его как курорт. Отдых здесь традиционно сочетается с покупками, а экономический фактор стал частью туристической культуры города. Во-вторых, климат. Эйлат – самый сухой и солнечный город страны. Здесь почти нет дождей, тепло даже зимой, и море доступно круглый год. Это делает Эйлат не сезонным, а постоянным направлением для короткого отпуска и перезагрузки. Важная особенность – ориентация на внутренний туризм. Эйлат в первую очередь рассчитан на израильтян. Семьи, пары, солдат в отпуске. Отсюда формат отелей «Все включено», закрытые курортные пространства и акцент на отдых внутри гостиниц, а не на городскую жизнь. Есть и языковая деталь, которая много объясняет. В Израиле говорят, что в Эйлат спускаются, а в Иерусалим поднимаются. Это не только про высоту над уровнем моря, это про смысл. Иерусалим – город напряжения, истории и ответственности. Эйлат – город отключения, солнца и временного выхода из повседневной реальности. Поэтому Эйлат воспринимается не просто как курорт, а как место, где можно на время перестать быть в израильской повестке. Именно это ощущение и делает его таким притягательным для внутреннего туризма. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана» и «Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана» и «Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана» и «Хашмаль».
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля нанесла массированный удар по инфраструктуре Хизбаллы на Северном фронте. За минувшие сутки ВВС Цаля атаковали более 40 объектов Хизбаллы в различных районах Южного Ливана. Особое внимание уделили ликвидации непосредственных угроз. Бойцы уничтожили пусковые установки, которые находились в полной готовности к ракетным залпам по территории Израиля. Операция была направлена на подавление огневых возможностей противника и предотвращение готовящихся диверсий. Силы безопасности продолжают действовать методично, планомерно уничтожая оперативные возможности Хизбаллы вдоль всей границы. Канцелярия премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньягу сообщила о беспрецедентном дипломатическом шаге. Бенямин Нетаньягу совершил секретный визит в Объединенные Арабские Эмираты в разгаре военного противостояния с Ираном. Встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заедом состоялась еще 26 марта и продолжалась несколько часов. По итогам переговоров израильская сторона заявила об историческом прорыве

в двусторонних отношениях. Этот визит стал частью масштабного стратегического сближения. В это же время Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало официальное заявление, полностью опровергающее сообщение канцелярии премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху о его тайном визите в страну. В официальном заявлении МИД Объединенных Арабских Эмиратов было указано, что сообщение о визите премьер-министра или же прибытии израильских военных делегаций не имеют никакой основы. В Абу-Даби подчеркнули, что отношения страны с Израилем ведутся исключительно открыто и официально в рамках соглашения Авраама и не следует полагаться на сообщения, не опубликованные напрямую через уполномоченные каналы Объединенных Арабских Эмиратов. Добавлю, что это необычное опровержение последовало всего через несколько часов после того, как канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Нетаньяху совершил тайный визит в страну и встретился с президентом Мухаммедом бен Заедом в разгар операции «Рык льва». Дисциплинарный инцидент в рядах ЦАЛя спровоцировал резкую политическую реакцию. Напомню, что начальник генштаба ЦАЛя Эйаль Замир заметил у одного из солдат нашивку «Патч» с надписью «Мессия», закрепленную на боевом жилете. По итогам разбирательства военнослужащий был приговорен к 30 дням ареста. Его командир получил 14 дней условно, а командиру роты был объявлен выговор. Представитель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут назвал это решение скандальным. Депутат напомнил, что еще год назад позиция начальника генштаба по подобным вопросам была иной. Бисмут призвал немедленно освободить бойца, подчеркнув, что армия должна соблюдать не только дисциплину, но и справедливость. Израильский исполнитель Ноам Бетан, который прошел в гранд-финал Евровидения, демонстрирует впечатляющую динамику. Согласно последним котировкам букмекерских контор, Израиль поднялся на 4-е место в общем рейтинге фаворитов. На данный момент шансы страны на победу оцениваются в 6%, что позволило потеснить в таблице представителя Франции. Лидирующую позицию в списке по-прежнему занимает Финляндия с вероятностью выигрыша 37%. За ней следует Греция и Дания. Профессиональные аналитики отмечают, что текущий рост ставок на Бетана свидетельствует о высоком интересе европейской аудитории к израильскому исполнителю в этом году. Добавлю, что гранд-финал Евровидения состоится в эту субботу, 16 мая. Трансляция в эфире КАН-11. И далее говорим о погоде. Сегодня в четверг, 14 мая, синоптики прогнозируют существенное изменение погодных условий. На всей территории страны ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться значительным повышением температуры воздуха. Дневной максимум сегодня плюс 28 градусов, ночью 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Твери и Хайфе. Звоните 30-03. Эльдан для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Болова. Мертвое море – одно из немногих мест, где сама природа создает условия, полезные для кожи. Здесь все работает сообща. Вода, солнце, воздух и климат. Именно поэтому регион используют в дерматологии как метод климатотерапии. Первое – это вода. В ней очень высокая концентрация минералов – магния, калия, кальция, бромидов. Магний помогает уменьшить воспаление и поддерживает барьерные функции кожи. Поэтому купание часто включают в лечебные программы при псориазе. Второе – это солнце. Мертвое море находится на отметке примерно минус 430 метров. Это самая низкая точка суши. Из-за дополнительного слоя атмосферы солнечное излучение смягчается, особенно в диапазоне UVB, который используется в лечении псориаза. Пациенты могут находиться на солнце дольше и безопаснее, что повышает эффективность терапии. Третье – это воздух. Климат здесь сухой, стабильный, почти без аллергенов. Мало пыли, пыльцы и грибков. Все это снижает раздражение, помогает коже спокойнее восстанавливаться. Четвертое – это грязь. Минеральная грязь Мертвого моря используют как часть комплексного ухода. Она смягчает кожу и уменьшает выраженность шелушения. Эффект хорошо известен дерматологам. И пятое – это общее состояние человека. Псориаз чувствителен к стрессу, а теплый, стабильный климат Мертвого моря, высокий атмосферный нажим и ощущение отдыха сами по себе улучшают самочувствие, сон и общее напряжение. А это тоже влияет на кожу. Поэтому лечение здесь всегда комплексное. Вода, солнце, воздух, грязи и отдых – это не замена медикаментам, но признанная часть терапии, которую используют во многих дерматологических программах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +81 13.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов Махсана и Хашмаль объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от Махсана и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсана и Хашмаль.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Смана, хотим отдохнуть.
7: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
8: Это Мано.
9: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Армия обороны Израиля нанесла массированный удар по инфраструктуре Хизбаллы на Северном фронте. За минувшие сутки ВВС Цаля атаковали более 40 объектов Хизбаллы в различных районах Южного Ливана. Особое внимание уделили ликвидации непосредственных угроз. Бойцы уничтожили пусковые установки, которые находились в полной готовности к ракетным залпам по территории Израиля. Операция была направлена на подавление огневых возможностей противника и предотвращение готовящихся диверсий. Силы безопасности продолжают действовать методично, планомерно уничтожая оперативные возможности Хизбаллы вдоль всей границы. Канцелярия премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньягу сообщила о беспрецедентном дипломатическом шаге. Бенямин Нетаньягу совершил секретный визит в Объединенные Арабские Эмираты в разгаре военного противостояния с Ираном. Встреча с президентом Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Заедом состоялась еще 26 марта и продолжалась несколько часов. По итогам переговоров израильская сторона заявила об историческом прорыве в двусторонних отношениях. Этот визит стал частью масштабного стратегического сближения. В это же время Министерство иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало официальное заявление, полностью опровергающее сообщение канцелярии премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньягу о его тайном визите в страну. В официальном заявлении МИД Объединенных Арабских Эмиратов было указано, что сообщение о визите премьер-министра или же прибытии израильских военных делегаций не имеют никакой основы. В Абу-Даби подчеркнули, что отношения страны с Израилем ведутся исключительно открыто и официально в рамках соглашения.

сообщения Авраама и не следует полагаться на сообщения, не опубликованные напрямую через уполномоченные каналы Объединенных Арабских Эмиратов. Добавлю, что это необычное опровержение последовало всего через несколько часов после того, как канцелярия премьер-министра Израиля сообщила, что Нетаньяху совершил тайный визит в страну и встретился с президентом Мухаммедом бен Заедом в разгар операции «Рык льва». Дисциплинарный инцидент в рядах ЦАЛЯ спровоцировал резкую политическую реакцию. Напомню, что начальник генштаба ЦАЛЯ Яль Замир заметил у одного из солдат нашивку «Патч» с надписью «Мессия», закрепленную на боевом жилете. По итогам разбирательства военнослужащий был приговорен к 30 дням ареста. Его командир получил 14 дней условно, а командиру роты был объявлен выговор. Представитель комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут назвал это решение скандальным. Депутат напомнил, что еще год назад позиция начальника генштаба по подобным вопросам была иной. Бисмут призвал немедленно освободить бойца, подчеркнув, что армия должна соблюдать не только дисциплину, но и справедливость. Израильский исполнитель Ноам Бетан, который прошел в гранд-финал Евровидения, демонстрирует впечатляющую динамику. Согласно последним котировкам букмекерских контор, Израиль поднялся на 4-е место в общем рейтинге фаворитов. На данный момент шансы страны на победу оцениваются в 6%, что позволило потеснить в таблице представителя Франции. Лидирующую позицию в списке по-прежнему занимает Финляндия с вероятностью выигрыша 37%. За ней следует Греция и Дания. Профессиональные аналитики отмечают, что текущий рост ставок на Бетана свидетельствует о высоком интересе европейской аудитории к израильскому исполнителю в этом году. Добавлю, что гранд-финал Евровидения состоится в эту субботу, 16 мая. Трансляция в эфире КАН-11. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 14 мая, синоптики прогнозируют существенное изменение погодных условий. На всей территории страны ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться значительным повышением температуры воздуха. Дневной максимум сегодня плюс 28 градусов, ночью 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: выбрать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойко. Израильское кино редко ищет красивый ракурс. Оно говорит о войне так, как говорят те, кто воевал. Фильм «Бафор», снятый в 2007 году Йоси Сидором, показал Ливан без героев и побед, только усталость, страх и бесконечное ожидание конца. Он стал переломным. После него зритель перестал верить в чистые истории про войну. Через несколько лет появилась «Фауда». И уже не на больших экранах, а прямо дома, в стриминге. Сериал о бойцах Мистар Вим Шабака, людях, которые живут под прикрытием, говорят на арабском, вживаются в чужую культуру настолько, что иногда теряют собственную. Авторы Леор Раз и Ави Иссахаров знали, о чем снимают. Они сами служили там. Поэтому в «Фауде» нет хороших и плохих, нет победы и поражения. Только постоянная цена, которую платят все. Сериал смотрят в Израиле, на Западном берегу, в Европе, и каждый видит в нем свое. А новый сезон, который выходит этой зимой, снова обещает то, что делает «Фауду» особенной. Она не выдумывает Израиль, она просто показывает его таким, каким он есть. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Смана, хотим отдохнуть.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. «Мано Сапанут». Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
5: Это «Мано».
7: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что за прошедший год Ирану были нанесены критические удары, отбросившие его развитие на годы назад во всех ключевых сферах. Кац подчеркнул, что текущие вызовы безопасности открывают исторические возможности для коренной трансформации региональной реальности. Особое внимание министр уделил стратегическому партнерству с Вашингтоном. Президент Дональд Трамп в тесной координации с премьер-министром прилагает усилия, чтобы окончательно устранить экзистенциальную угрозу со стороны Тегерана, говорит Кац. Израиль оказывает этим усилиям полную поддержку, однако не исключает необходимости проведения новых самостоятельных операций для достижения поставленных целей. В Ливане также продолжается активное противостояние с Хизбаллой, иранской прокси-организацией, стремящейся уничтожить государство Израиль, добавил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Президент США Дональд Трамп прибывает с визитом в Пекине для проведения критически важных переговоров с представителем КНР Си Цзиньпином. В китайской столице американскому лидеру устроили торжественный прием с красной ковровой дорожкой, почетным караулом и военным оркестром. Основная повестка саммита, намеченного на сегодня, 14 мая, четверг, сосредоточена на вопросах глобальной безопасности в условиях войны с Ираном, торговых отношениях и поставках вооружения Тайваню. Трамп подчеркнул статус США и Китая как двух ведущих мировых сверхдержав, отметив, что вопросы торговли станут приоритетной темой обсуждения в ходе его личной встречи с китайским лидером. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с резким опровержением слухов, которые распространяются в ряде средств массовой информации. В своем официальном заявлении глава финансового ведомства подчеркнул, что публикуемые сведения о грядущих реформах не имеют под собой никаких оснований и являются недостоверными. Бецалель Смотрич внес ясность по двум ключевым вопросам, вызывающим беспокойство у населения. Во-первых, повышение пенсионного возраста до 70 лет не рассматривается и не стоит на повестке дня. Во-вторых, налоговые льготы для Эйлата остаются в силе. Смотрич призвал граждан проявлять критичность к источникам информации.

информации доверять только официальным данным, обвинив журналистов, цитирую, в нежелании проверять факты перед публикацией резонансных материалов. Напомню, что назначение генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада под угрозой срыва из-за вмешательства Высшего суда справедливости БАГАЦ. Суд потребовал предоставить всю документацию консультативного комитета по назначениям, касающуюся резонансного инцидента 2022 года. Речь идет о серьезном этическом скандале. В период командования дивизией Гофман санкционировал привлечение 17-летнего израильского подростка к секретной психологической операции в арабских соцсетях. Из-за отсутствия координации с Шабак юноша был принят за вражеского агента, арестован и провел 18 месяцев в заключении по обвинению в шпионаже. Основная претензия Гофману заключается в том, что он не вмешался и не подтвердил статус подростка, когда тот оказался под следствием, что глава комитета по назначениям Ашер Грунис назвал, цитирую, «тяжелым этическим провалом». Суд обязал до 17 мая предоставить дополнительные письменные показания об этом происшествии. И далее говорим о погоде. Сегодня в четверг, 14 мая, синоптики прогнозируют существенное изменение погодных условий. На всей территории страны ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться значительным повышением температуры воздуха. Параллельно с потеплением будет заметное снижение влажности, что приведет к установлению сухой и жаркой погоды. Дневной максимум сегодня плюс 28 градусов, ночью 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля. Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните. Звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Мертвое море – одно из немногих мест, где сама природа создает условия, полезные для кожи. Здесь все работает сообща. Вода, солнце, воздух и климат. Именно поэтому регион используют в дерматологии как метод климатотерапии. Первое – это вода. В ней очень высокая концентрация минералов – магния, калия, кальция, бромидов. Магний помогает уменьшить воспаление и поддерживает барьерные функции кожи. Поэтому купание часто включают в лечебные программы при псориазе. Второе – это солнце. Мертвое море находится на отметке примерно минус 430 метров. Это самая низкая точка суши. Из-за дополнительного слоя атмосферы солнечное излучение смягчается, особенно в диапазоне UVB, который используется в лечении псориаза. Пациенты могут находиться на солнце дольше и безопаснее, что повышает эффективность терапии. Третье – это воздух. Климат здесь сухой, стабильный, почти без аллергенов. Мало пыли, пыльцы и грибков. Все это снижает раздражение, помогает коже спокойнее восстанавливаться. Четвертое – это грязь. Минеральная грязь Мертвого моря используют как часть комплексного ухода. Она смягчает кожу и уменьшает выраженность шелушения. Эффект хорошо известен дерматологам. И пятое – это общее состояние человека. Псориаз чувствителен к стрессу. А теплый, стабильный климат Мертвого моря, высокий атмосферный нажим и ощущение отдыха сами по себе улучшают самочувствие, сон и общее напряжение. А это тоже влияет на кожу. Поэтому лечение здесь всегда комплексное. Вода, солнце, воздух, грязи и отдых – это не замена медикаментам, но признанная часть терапии, которую используют во многих дерматологических программах. Радио 106.4 FM. Всегда с вами. Yeah.

0: Всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что за прошедший год Ирану были нанесены критические удары, отбросившие его развитие на годы назад во всех ключевых сферах. Кац подчеркнул, что текущие вызовы безопасности открывают исторические возможности для коренной трансформации региональной реальности. Особое внимание министр уделил стратегическому партнерству с Вашингтоном. Президент Дональд Трамп в тесной координации с премьер-министром прилагает усилия, чтобы окончательно устранить экзистенциальную угрозу со стороны Тегерана, говорит Кац. Израиль оказывает этим усилиям полную поддержку, однако не исключает необходимости проведения новых самостоятельных операций для достижения поставленных целей. В Ливане также продолжается активное противостояние с Хизбаллой, иранской прокси-организацией, стремящейся уничтожить государство Израиль, добавил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Президент США Дональд Трамп прибывает с визитом в Пекине для проведения критически важных переговоров с представителем КНР Си Цзиньпином. В китайской столице американскому лидеру устроили торжественный прием с красной ковровой дорожкой, почетным караулом и военным оркестром. Основная повестка саммита, намеченного на сегодня, 14 мая, четверг, сосредоточена на вопросах глобальной безопасности в условиях войны с Ираном, торговых отношениях и поставках вооружения Тайваню. Трамп подчеркнул статус США и Китая как двух ведущих мировых сверхдержав, отметив, что вопросы торговли станут приоритетной темой обсуждения в ходе его личной встречи с китайским лидером. Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич выступил с резким опровержением слухов, которые распространяются в ряде средств массовой информации. В своем официальном заявлении глава финансового ведомства подчеркнул, что публикуемые сведения о грядущих реформах не имеют под собой никаких оснований и являются недостоверными. Бецалель Смотрич внес ясность по двум ключевым вопросам, вызывающим беспокойство у населения. Во-первых, повышение пенсионного возраста до 70 лет не рассматривается и не стоит на повестке дня. Во-вторых, налоговые льготы для Эйлата остаются в силе. Смотрич призвал граждан проявлять критичность к источникам информации и доверять только официальным данным, обвинив журналистов, цитирую, в нежелании проверять факты перед публикацией резонансных материалов. Напомню, что назначение генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада под угрозой срыва из-за вмешательства Высшего суда справедливости БАГАЦ. Суд потребовал предоставить всю документацию консультативного комитета по назначениям, касающуюся резонансного инцидента 2022 года. Речь идет о серьезном этическом скандале. В период командования дивизией Гофман санкционировал привлечение 17-летнего израильского подростка к секретной психологической операции в арабских соцсетях. Из-за отсутствия координации с Шабак юноша был принят за вражеского

агента, арестован и провел 18 месяцев в заключении по обвинению в шпионаже. Основная претензия Гофману заключается в том, что он не вмешался и не подтвердил статус подростка, когда тот оказался под следствием, что глава комитета по назначениям Ашер Грунис назвал, цитирую, «тяжелым этическим провалом». Суд обязал до 17 мая предоставить дополнительные письменные показания об этом происшествии. И далее говорим о погоде. Сегодня в четверг, 14 мая, синоптики прогнозируют существенное изменение погодных условий. На всей территории страны ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться значительным повышением температуры воздуха. Параллельно с потеплением будет заметное снижение влажности, что приведет к установлению сухой и жаркой погоды. Дневной максимум сегодня плюс 28 градусов, ночью 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Малый бизнес в Израиле часто воспринимается как пространство свободы и инициативы. На практике это одна из самых регулируемых и требовательных сред в экономике страны. Первое, с чем сталкивается предприниматель, это плотная налоговая и отчетная система. Даже самый небольшой бизнес обязан регулярно отчитываться по НДС, подоходному налогу и взносам в Битуох-Леуми. Почти всегда рядом появляется бухгалтер, потому что без профессионального сопровождения в этой системе работать сложно. Предприниматель в Израиле вынужден быстро разбираться не только в своем продукте, но и в финансовой дисциплине. Вторая особенность – стоимость ведения бизнеса. Израиль – дорогая страна. Аренда, коммунальные платежи, лицензии, страхование, логистика и рабочая сила создают высокий порог входа. При этом доходы малого бизнеса редко бывают равномерными. Они зависят от сезона, праздников, туристических потоков и общей экономической ситуации. Это делает управление денежным потоком критически важным навыком. Третья точка напряжения – кадры. Трудовое законодательство в Израиле защищает работников. И это правильно с социальной точки зрения. Но для малого бизнеса это означает высокую ответственность и ограниченную гибкость. Поэтому многие предприятия остаются семейными или строятся вокруг очень небольших команд. Еще одна важная черта – размер рынка. Израиль маленький, конкуренция высокая, а информация распространяется мгновенно. Репутация становится ключевым активом. Рекомендации, отзывы и личные связи напрямую влияют на выживание бизнеса. В итоге малый бизнес в Израиле – это не столько про быстрый рост, сколько про устойчивость. Успешными оказываются те, кто умеет планировать, быстро адаптироваться и сохранять качество даже в условиях постоянной неопределенности. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Краун Плаза Хайфа. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.
7: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Центральное командование США представило отчет о результатах морской блокады Ирана, которая была введена 4 недели назад. Согласно официальным данным, на сегодняшний день, 14 мая, американские силы перенаправили 67 коммерческих судов, следовавших в иранские порты или из них. В рамках обеспечения режима блокады 4 судна были выведены из строя. При этом 15 судам с гуманитарной помощью было разрешено беспрепятственно продолжить движение. Добавлю, что ранее на этой неделе Центральное командование США приказало еще двум коммерческим судам сменить курсы, выполнить условия блокады. Для этого военным пришлось использовать радиосвязь и произвести предупредительный огонь. В командовании напоминают, что Соединенные Штаты продолжают обеспечивать полное соблюдение мер по изоляции иранских морских путей. Мать бойца бригады «Нахаль», приговоренного к 30 дням ареста за ношение нашивки «Мессия», обратилась с резким открытым письмом к начальнику генштаба ЦАЛЯ Эйялю Замиру. Мать военнослужащего призвала командование пересмотреть крайне суровое наказание, включающее не только тюремное заключение, но и немедленное отстранение от боевых задач. В своем послании она выразила глубокую обеспокоенность тем, что после тяжелых боев в Ливане подобное дисциплинарное взыскание может серьезно подорвать психологическое состояние молодого человека. Женщина подчеркнула, что ее сын добровольно выбрал службу в боевых частях после событий 7 октября. Изначально испытывал огромную гордость от встречи с главнокомандующим. Однако этот момент обернулся для него личной трагедией. По мнению матери, руководство армии проявило избыточную жесткость, предпочтя наказать солдата за неуставной аксессуар вместо того, чтобы оценить его личный вклад в безопасность страны и преданность воинскому долгу. Президент Израиля Ицхак Герцог в очередной раз выступил с инициативой по урегулированию затянувшегося судебного процесса над Бенямином Нетаньяху. Глава государства призвал юридическую команду премьер-министра присоединиться к переговорам о заключении сделки о признании вины. Ранее же Герцог отклонил просьбу Нетаньяху о помиловании, предложил вместо этого свое посредничество в диалоге между адвокатами премьера и юрсоветницей правительства Гали Барав-Миарой. Несмотря на то, что юрсоветница согласилась на встречу без предварительных условий, защита Нетаньяху не дала официального ответа. Президент Израиля подчеркнул, что достижение соглашения, цитирую, «это единственный способ избежать дальнейшего раскола в израильском обществе, который провоцирует данное антикоррупционное дело», прокомментировал Ицхак Герцог. Напомню, что по результатам оценки ситуации командование тыла сообщает, что текущая политика по безопасности остается без изменений и будет действовать до воскресенья 17 мая до 20:00. Для большинства районов страны ограничения отсутствуют, однако на линии противостояния и в ряде северных поселений сохраняются особые инструкции. В этих зонах образовательная деятельность и работа разрешены только в зданиях или местах, из которых можно вовремя добраться до защищенного пространства, а собрания ограничены до 200 человек на открытом воздухе и до 600 человек в помещении. Командование тыла продолжает проводить регулярный мониторинг обстановки и незамедлительно проинформирует общественность в случае любых обновлений. Граждан призывает строго следовать указаниям, публикуемым на

официальных ресурсах командования тыла. И далее говорим о погоде. Сегодня в четверг, 14 мая, синоптики прогнозируют существенное изменение погодных условий. На всей территории страны ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться значительным повышением температуры воздуха. Параллельно с потеплением будет заметное снижение влажности, что приведет к установлению сухой и жаркой погоды. Дневной максимум сегодня плюс 28 градусов, ночью 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем следить за событиями. Оставайтесь вместе с нами. До встречи.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

Израильские истории на русском. В студии Александра Болотова. Шломи Шаббат родился в 1954 году в Яфо, в семье выходцев из Турции. Он вырос в музыкальной семье. Дома звучали турецкие, греческие, испанские мелодии, и этот восточный колорит навсегда остался в его песнях. Первые записи Шаббата появились в 80-х, но настоящий прорыв случился в 90-е, когда он выпустил альбом «Альтишках, не забывай». Его глубокий баритон и мелодии на стыке мизрахи, попа и соло сделали его одним из самых узнаваемых голосов Израиля. За годы карьеры Шломи Шаббат выпустил более 10 альбомов в сотрудничестве с Иялем Гуланом, Сарит Хадад, Леором Наркисом и многими другими. Он известен как наставник на музыкальном реалити-шоу «Голос» «The Voice», где всегда говорит своим ученикам «Пой сердцем, а не техникой». Песня «Лиан Шатан»,

Олег, куда ты идешь, стала его визитной карточкой, а дуэт с дочерью, певицей Майей Шабат, показал, что музыка – это не только сцена, но и семейная связь. Шломи Шабат пережил тяжелую болезнь во время пандемии, провел недели в реанимации и потом сказал: «Теперь я пою чуть тише, но с еще большей благодарностью». Сегодня его концерты собирают полные залы, а публика подпевает каждую строчку, потому что в голосе Шабата не просто ноты, а человечность. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
3: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
5: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Прямо сейчас на радио «Музыка» 106.4 FM главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Центральное командование США представило отчет о результатах морской блокады Ирана, которая была введена 4 недели назад. Согласно официальным данным, на сегодняшний день, 14 мая, американские силы перенаправили 67 коммерческих судов, следовавших в иранские порты или из них. В рамках обеспечения режима блокады 4 судна были выведены из строя. При этом 15 судам с гуманитарной помощью было разрешено беспрепятственно продолжить движение. Добавлю, что ранее на этой неделе Центральное командование США приказало еще двум коммерческим судам сменить курс и выполнить условия блокады. Для этого военным пришлось использовать радиосвязь и произвести предупредительный огонь. В командовании напоминают, что Соединенные Штаты продолжают обеспечивать полное соблюдение мер по изоляции иранских морских путей. Мать бойца бригады «Нахаль», приговоренного к 30 дням ареста за ношение нашивки «Мессия», обратилась с резким открытым письмом к начальнику генштаба ЦАЛЯ Эйялю Замиру. Мать военнослужащего призвала командование пересмотреть крайне суровое наказание, включающее не только тюремное заключение, но и немедленное отстранение от боевых задач. В своем послании она выразила глубокую обеспокоенность тем, что после тяжелых боев в Ливане подобное дисциплинарное взыскание может серьезно подорвать психологическое состояние молодого человека. Женщина подчеркнула, что ее сын добровольно выбрал службу в боевых частях после событий 7 октября. Изначально испытывал огромную гордость от встречи с главнокомандующим. Однако этот момент обернулся для него личной трагедией. По мнению матери, руководство армии проявило избыточную жесткость, предпочтя наказать солдата за неуставной аксессуар, вместо того, чтобы оценить его личный вклад в безопасность страны и преданность воинскому долгу. Президент Израиля Ицхак Герцог в очередной раз выступил с инициативой по урегулированию затянувшегося судебного процесса над Бенямином Нетаньяху. Глава государства призвал юридическую команду премьер-министра присоединиться к переговорам о заключении сделки о признании вины. Ранее же Герцог отклонил просьбу Нетаньяху о помиловании, предложил вместо этого свое посредничество в диалоге между адвокатами премьера и юрсоветницей правительства Гали Барав-Миад. Тамарой. Несмотря на то, что юрсоветница согласилась на встречу без предварительных условий, защита Нетаньяху не дала официального ответа. Президент Израиля подчеркнул, что достижение соглашения, цитирую, «это единственный способ избежать дальнейшего раскола в израильском обществе, который провоцирует данное антикоррупционное дело», прокомментировал Ицхак Герцог. Напомню, что по результатам оценки ситуации командование тыла сообщает, что текущая политика по безопасности остается без изменений и будет действовать до воскресенья 17 мая до 20.00. Для большинства районов страны ограничения отсутствуют, однако на линии противостояния и в ряде северных поселений сохраняются особые инструкции. В этих зонах образовательная деятельность и работа разрешены только в зданиях или местах, из которых можно вовремя добраться до защищенного пространства, а собрания ограничены до 200 человек на открытом воздухе и до 600 человек в помещении. Командование тыла продолжает проводить регулярный мониторинг обстановки и незамедлительно проинформирует общественность в случае любых обновлений. Граждан призывает строго следовать указаниям, публикуемым на официальных ресурсах командования тыла. И далее говорим о погоде. Сегодня, в четверг, 14 мая, синоптики прогнозируют существенное изменение погодных условий. На всей территории страны ожидается переменная облачность, которая будет сопровождаться значительным повышением температуры воздуха. Параллельно с потеплением будет заметное снижение влажности, что приведет к установлению сухой и жаркой погоды. Дневной максимум сегодня плюс 28 градусов, ночью 18 градусов тепла. Это были главные новости Израиля в прямом эфире на радио «Музыка» 106.4 FM. Мы продолжаем.

ты когда-то меня наберешь. Ты снова будто мой, все так же шутишь и смеешься, только теперь чужой.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.

Израильские истории на русском. В студии Александра Боева. Израильское кино редко ищет красивый ракурс. Оно говорит о войне так, как говорят те, кто воевал. Фильм «Бафор», снятый в 2007 году Йоси Сидором, показал Ливан без героев и побед, только усталость, страх и бесконечное ожидание конца. Он стал переломным. После него зритель перестал верить в чистые истории про войну. Через несколько лет появилась «Фауда». И уже не на больших экранах, а прямо дома, в стриминге. Сериал о бойцах Мистар Вим Шабака, людях, которые живут под прикрытием, говорят на арабском, вживаются в чужую культуру настолько, что иногда теряют собственную. Авторы Лео Раз и Ави Иссахаров знали, о чем снимают. Они сами служили там. Поэтому в «Фауде» нет хороших и плохих, нет победы и поражения. Только постоянная цена, которую платят все. Сериал смотрят в Израиле, на Западном берегу, в Европе, и каждый видит в нем свое. А новый сезон, который выходит этой зимой, снова обещает то, что делает «Фауду» особенной. Она не выдумывает Израиль, она просто показывает его таким, каким он есть. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Sapanut. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
5: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией.

0: Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.
1: Это Мано.
3: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсане и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсане и Хашмаль».
4: Ниже в мире нет цены, чем «Махсане и Хашмаль».
0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. Израильская гастрономия начала выходить на международную арену в 2000-е годы, когда ряд поваров и рестораторов открыли свои заведения в Лондоне, Нью-Йорке, Париже и Берлине. Йотам Отоленги сформировал устойчивый интерес к современной ближневосточной кухне через свои лондонские заведения и популярные кулинарные книги. А Эйяль Шани развил международные бренды «Мизнон» и «Ассалон», сегодня работающие в десятках городов. Отдельное место занимает Мошек Рот. В 2012 году ресторан «And Somehow Places» в Амстердаме, где он был шефом и совладельцем кухни, получил 2 звезды «Мишлен». Первый и пока единственный случай, когда израильский шеф удостоен такой оценки. В 2020-е годы к международной гастрономической элите присоединился Асаф Гранит. Его парижский ресторан «Шабур» получил звезду «Мишлен», став первым проектом израильского шефа, удостоенным «Мишленовской звезды» во Франции. «Гранит» развивает сеть ресторанов в Израиле, Великобритании и Франции, и его стиль – сочетание ближневосточных продуктов с европейскими техниками – стал заметным направлением в мировой гастрономии. Значимый вклад внесли и другие повара. Мейр Адони, открывший «Нур» в Нью-Йорке, молодые шефы, работающие в Берлине, Амстердаме и Мельбурне в формате современной ближневосточной кухни, а также израильские пекарни и кафе, популяризирующие региональную выпечку, вегетарианские блюда и работу с локальными ингредиентами. Сегодня израильские гастрономические проекты представлены в десятках городов мира. Успехи «Шабур», «Ассалон», ресторанов «Отоленги» и работа «Мошек Рота» сформировали устойчивое восприятие израильской кухни как одного из заметных направлений международной гастрономии. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. 8113.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

Израильские истории на русском. В студии Александра Бойлова. Гора Кармель – это не одна вершина, а целый горный хребет, который тянется вдоль Средиземного моря и формирует облик севера Израиля. Здесь встречаются море, город и лес – редкое сочетание для страны с жарким и сухим климатом. Кармель часто называют легкими Израиля. И это не просто красивая метафора. Это один из немногих районов страны, где сохранился естественный средиземноморский лес, а не только искусственные посадки. Дубы, сосны, кустарники макии, эндемичные растения – живая экосистема, которая существовала здесь задолго до человека. Именно поэтому Кармель с древности притягивал людей. Пещеры, археологические находки, библейские сюжеты, монастыри и святые места – все это сосуществует здесь с современными тропами, заповедниками и зонами отдыха. На склонах Кармеля стоит Хайфа – город, который не подчинил себе гору, а научился жить с ней. Улицы поднимаются вверх, дома повторяют рельеф, а из многих точек открывается вид на море. Кармель формирует не только пейзаж, но и характер города – сдержанный, открытый и немного отстраненный. Но Кармель – это и напоминание о хрупкости. Крупные пожары последних лет показали, насколько уязвима даже самая зеленая часть страны. Каждый такой пожар здесь воспринимается не просто как природная катастрофа, а как потеря общего дыхания. Кармель – это место, где Израиль делает паузу, где природа не фон и не декорация, а условия жизни. И, возможно, именно поэтому его называют легкими страны, потому что без Кармеля дышать было бы заметно труднее. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Новости из Махсаны и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Смана, хотим отдохнуть.
5: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических.

английских пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Боева. В Израиле сегодня как будто две армии. Одна на земле, в пыли, в броне, под солнцем. Другая за экранами, в тихих комнатах, где слышно только щелканье клавиатур и шум серверов. Первая воюет лицом к лицу, а вторая в кодах и сигналах, перехватывая угрозы задолго до того, как они становятся реальностью. Но обе защищают страну одинаково. Подразделение 8200 – элита израильской разведки. Молодые офицеры, которые работают с информацией, создают алгоритмы, предотвращают атаки и спасают жизни не менее, чем бойцы на передовой. Именно из таких подразделений выросли технологии, без которых сегодня трудно представить израильскую безопасность. Железный купол, системы перехвата, искусственный интеллект в управлении боевыми дронами. И да, эти люди тоже солдаты. Им запрещено приносить на базы сотовые телефоны, их лица не появятся в новостях, и их работа не менее опасна, чем бой в броне. В Израиле говорят, ум тоже оружие. И, пожалуй, именно сочетание технологий, мужества и физической подготовки делает Цааль тем, чем он остается уже 75 лет. Армии народа. Радио 106.4 FM. Всегда с вами.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне. По невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +8 1 1 3.
4: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

0: только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните 30-03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
1: Новости из «Махсаны и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсаны и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсаны и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсаны и Хашмаль».
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

«Израильские истории» на русском. В студии Александра Бойлова. В Израиле театр – это не форма отдыха и не способ отвлечься от реальности. Это пространство, где реальность разбирают вслух. Израильские сцены регулярно работают с темами, которые находятся в центре общественного напряжения. Война и жизнь после нее, травмы репатриации, отношения между религией и государством, власть, подчинение, личная ответственность внутри системы. Так, например, камерный театр в Тель-Авиве последовательно обращается к современной израильской реальности. В его репертуаре спектакли о военном опыте, о моральных дилеммах командиров и солдат, о цене решений, которые принимаются в рамках системы, но имеют человеческие последствия. Театр «Бейт-Лессен» часто выбирает более камерный, психологический разговор. Здесь говорят о семье, браке, социальных разломах, разнице между центром и периферией, о напряжении между личным выбором и общественными ожиданиями. Эти спектакли нередко вызывают острые дискуссии именно потому, что зритель легко узнает в них себя. Особое место занимает театр «Гешер». Его язык – это опыт перехода между культурами, языками, биографиями. На сцене Гешера часто обсуждают репатриацию, ощущение чуждости, конфликт памяти и настоящего, невозможность полностью вписаться, темы, которые остаются чувствительными и спустя десятилетия. Важно, что израильский театр не избегает споров. Спектакль здесь может вызвать протест, резкую критику, публичную дискуссию, и это считается нормальной частью процесса. Театр не обязан быть комфортным или примиряющим. Зритель в этом разговоре не пассивный наблюдатель. Он выходит из зала не с готовыми выводами, а с вопросами, которые продолжают работать далее. Театр в Израиле – это не пауза от общественной жизни. Это одна из ее форм. Радио 106,4 FM. Всегда с вами.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. +81 13.

0: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле Crown Plaza Haifa. Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
1: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
2: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

0: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
2: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сеат Ибиза» от 39 тысяч 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните +30 03. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
3: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.
0: Новости из «Махсана и Хашмаль». Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
1: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
4: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи. Это Мано.

0: Радио Музыка.
1: Радио Музыка.
0: 106.4 FM.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.
3: Только в израильской компании «Эльдан» автомобили, которые действительно любят израильтяне, по невероятным ценам. «Сиат Ибиза» от 39 900 шекелей с двухлетней гарантией. Сейчас в филиалах «Эльдан» в Афуле, Твери и Хайфе. Звоните, звездочка 3003. «Эльдан» для вас со всей душой. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Новости из Махсана и Хашмаль. Сегодня сеть магазинов «Махсана и Хашмаль» объявила о беспрецедентной распродаже кондиционеров и вентиляторов. Это были новости от «Махсана и Хашмаль».
5: Ниже в мире нет цены, чем «Махсана и Хашмаль».
6: Не всегда нужно уезжать далеко. Иногда все, что нужно, это правильное место. Специальное предложение в отеле «Краун Плаза Хайфа». Уникальный спа-отдых в мае от 670 шекелей за пару. Уютный номер, доступ в спа-комплекс и изысканная трапеза с видом на Хайфский залив. Это не то, что можно объяснить. Это то, что нужно почувствовать. Для бронирования 048-352-352 и на сайте отеля.

let's get down to business.

Слушай хиты только на 106.4 FM. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: התראה.
1: קריית שמונה, בית הלל.
0: התראה.
1: כפר גלעדי.
0: התראה.
1: מטולה.